0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Александр Удодов, шевакра, рэдима твертас дебес, мусун, армумс, колпос, Александрс Удодовс, драудзе, яуна, дзиве.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
2: Лапс вакарс, дорогие радиоклауситаи.
1: Прежде чем мы начнем наше с вами общение,
2: pirms mēs iesāksim mūsu sarunu,
1: как обычно мы молимся за нужды, которые вы присылаете в студию.
2: Kā parasti mēs aizlūdzām par tām vajadzībām, kuras jūs atsūtāt studijā.
1: Мы молимся за рождение свыше Елизаветы.
2: Лūdzам par Elizabetes jaunu piedzimšanu.
1: Ей 81 год, и мы молимся за ее исцеление сердца.
2: Viņai ir 81 gads, un mēs lūdzam par viņas sirds dziedināšanu.
1: Мы молимся за рождение свыше Андрея.
2: Mēs lūdzam par Andreja jaunu piedzimšanu.
1: Молимся за возвращение к Богу Яниса.
2: Mēs lūdzam par Jāņa atgriešanos pie Dieva.
1: Молимся за спасение Лелды.
2: Lūdzam par Leldes pestīšanu.
1: Молимся за спасение Инары и за исцеление отношений с дочерью.
2: Mēs lūdzam par Ināras pestīšanu un par attiecību uzlabošanu un dziedināšanu ar meitu.
1: Также я молюсь за каждого, кто сейчас нас слушает.
2: Tāpat es lūdzu par katru ikvienu, kas tagad mūs klausās.
1: Я молюсь о мире в ваших домах.
2: Es lūdzu par mieru jūsu namos.
1: Я молюсь о спасении ваших родственников.
2: Es lūdzu par glābšanu jūsu radiniekiem.
1: И молюсь об исцелении каждого нуждающегося.
2: Un lūdzu par dziedināšanu katram, kam ir vajadzība.
1: Пусть болезнь уйдет прямо сейчас.
2: Lai slimība aiziet tieši tagad.
1: Потому что мы имеем великое обетование, написанное в Божьем слове.
2: Tāpēc, ka mums ir varens apsolījums, kas ir rakstīts Dieva vārdā.
1: Ранами Иисуса мы уже исцелены.
2: Kristus brūcēs, mēs esam dziedināti.
1: И я провозглашаю исцеление для вашего тела и вашей души прямо сейчас.
2: Un es pasludinu dziedināšanu jūsu miesai un jūsu dvēselē tieši tagad.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Amen.
2: Amen.
1: И тема сегодняшнего нашего разговора.
2: Šīs dienas sarunai ir tēma.
1: Называется «Надежда для уставшей души».
2: Tās nosaukums ir cerība nogurušai dvēselē.
1: Мы немного поговорим сегодня об унынии.
2: Mēs nedaudz runāsim par nomāktību.
1: Уныние – это состояние внутреннего упадка.
2: Nomāktība – tas ir tā kā sagrausts iekšējais gars.
1: Когда человек теряет надежду,
2: kad cilvēks zaudē cerību,
1: теряет силы, радость,
2: zaudē spēkus un prieku,
1: и даже желание идти дальше.
2: Un pat vēlme iet tālāk.
1: Это не просто плохое настроение.
2: Tas nav vienkārši slikts garastāvoklis.
1: Это глубокая тяжесть внутри.
2: Tas ir smags iekšējais stāvoklis.
1: Когда опускаются руки,
2: kad nolaižās rokas,
1: когда исчезает смысл жизни,
2: kad pazūd dzīves jēga,
1: и приходит чувство безысходности.
2: Un atnāk bezcerības stāvoklis.
1: Это может быть вызвано различными причинами.
2: Tas var būt izsaukts ar dažādiem veidiem.
1: Какие-то неустроенные дела на работе.
2: Kaut kāds nesakārtots lietas darbā.
1: Испорченные отношения с детьми или с родителями.
2: Sabojātas attiecības ar bērniem vai vecākiem.
1: Но чаще всего уныние происходит из-за неустройства в семье.
2: Bet biežāk par visu nomāktību atnāk tad, kad ir nesakārtotība ģimenē.
1: Когда есть какое-то неустройство в отношениях между мужем и женой.
2: Kad ir starp vīru un sievu kaut kāda nesakārtotība.
1: Возможно, супруг или супруга молится за своего неспасенного мужа.
2: Iespējams, vīrs vai sieva lūdz par savu неглābto vīru vai sievu.
1: И проходит время.
2: Un paiet laiks.
1: И ничего не меняется.
2: Un nekas nemainās.
1: И тогда приходит уныние.
2: Un tad atnāk šī nomāktība.
1: Подкрадывается вот это чувство безысходности.
2: Piezogās tas bezcerīgais stāvoklis.
1: Как будто уже ничего нельзя изменить.
2: Tā it kā neko nevarētu vairs mainīt.
1: Biblija довольно объективно раскрывает тему уныния.
2: Bībele konkrēti un objektīvi atver šo nomāktības stāvokli.
1: Мне очень нравится Библия, потому что это самая честная книга.
2: Man ļoti patīk Bībele, tāpēc ka tā ir visgodīgākā grāmata.
1: Знаете, если в Библии человек делает хорошо, то Библия так и говорит: хорошо.
2: Ziniet, ja cilvēks dara labu, tad Bībele tā arī saka, ka viņš dara labu.
1: Но если человек делает негодные дела, в Библии так и написано, он согрешает, он делает зло.
2: Ja Bībelē, ja aprakstīts ir, ka cilvēks dara nederīgus darbus, tad Bībele saka tieši tā, kā ir, viņš dara grēka darbus.
1: Библия не сглаживает углы.
2: Bībele nenolīdzina stūrus.
1: Библия честно и объективно говорит о происходящем.
2: Bībele objektīvi un godīgi runā par notikumiem.
1: И Библия не скрывает, что даже самые сильные люди
2: Un Bībele neslēp, ka pat visstiprākie cilvēki
1: могли проходить через самую глубокую тьму.
2: Varēja iziet cauri vistumšākajai tumsai.
1: Даже люди веры были подвержены страху.
2: Pat ticības cilvēki bija pakļauti bailēm.
1: Усталости.
2: Nogurumam.
1: И потеря надежды.
2: Un cerības zaudējumiem.
1: Но при этом Библия ясно показывает.
2: Bet pie tam Bībele skaidri parāda.
1: Что уныние – это не конец.
2: Ka nomāktība vai bēdīgums – tas nav beigas.
1: Это не точка.
2: Tas nav punkts.
1: Последняя точка всегда остается за нашим Богом.
2: Pēdējais punkts vienmēr paliek aiz mūsu Dieva.
1: И сегодня мы бы сказали, наверное, более современным словом – депрессия.
2: Un šodien mēs teiktu tādu mūsdienīgu vārdu – депрессия.
1: Но в Библии это описано как уныние.
2: Bet Bībelē tas ir aprakstīts kā nomākts.
1: И возникает вопрос.
2: Un rodas jautājums.
1: А могут ли вообще верующие в Бога люди быть в депрессии?
2: Vai vispār ticīgie cilvēki, kas tic Dievam, var atrasties depresijā?
1: Могут ли они унывать?
2: Vai viņi var būt nomākti?
1: И, конечно, и Библия, и учителя Слова Божьего, они учат.
2: Un, protams, Bībele un Bībeles skolotāji viņi māca.
1: Что верующий человек не должен быть в депрессии.
2: Ka ticīgais cilvēks viņam nav jāatrodas depresijā.
1: И в идеале оно так и есть.
2: Ideālā tā arī ir.
1: Но в жизни как в жизни.
2: Bet dzīvē kā dzīvē.
1: И в жизни мы проходим различные ситуации.
2: Un dzīvē mēs ejam cauri dažādām situācijām.
1: И, к сожалению, верующий человек может быть в унынии и даже в депрессии.
2: Un, diemžēl, ticīgais cilvēks var būt depresijā un nomāktībā.
1: Особенно, когда это связано с семьей.
2: It sevišķi, ja tas ir saistīts ar ģimeni.
1: С человеком, с которым вы живете близко.
2: Ar cilvēku, kuram jūs dzīvojat ļoti tuvu cieši klāt.
1: С которым вы сталкиваетесь каждый день.
2: Ar kuru jūs sastopaties katru dienu.
1: И когда есть какое-то неустройство в этих отношениях.
2: Un kad ir kaut kāda nesakārtotība šajās attiecībās.
1: Это может вызывать уныние.
2: Tas var izsaukt nomāktību.
1: Многие библейские герои, они были подвержены унынию.
2: Daudz bībeliski varoņi, viņi bija pakļauti tam skumjam nomāktībai.
1: Давид после предательства и гонений.
2: Dāvids pēc nodevības un vajāšanas.
1: Илия просил смерти у Бога.
2: Элия prasīja nāvi Dievam.
1: Иов во время страданий.
2: Иобs ciešanu laikā.
1: И даже апостол Павел.
2: Pat apostols Pāvils.
1: Пишет о тяжести сверх сил.
2: Viņš raksta par smagumu, kas ir augstāk par viņa spēkiem.
1: Мы можем посмотреть место Писания 2 Коринфянам 1:8.
2: Mēs varam paskatīties rakstu vietu 2 Korintiešiem 1:8.
1: Апостол Павел пишет.
2: Апостолс Павелс ракста.
1: Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы так, что не надеялись остаться в живых.
2: Mēs negribam jūs, brāļi, atstāt bez ziņām par mūsu bēdām, kas mums bija Āzijā. Tās bija pārāk smagas un gāja pāri mūsu spēkiem, tā kā jau gandrīz vairs necerējām palikt dzīvi.
1: Апостол Павел был настолько в стесненных обстоятельствах.
2: Апостолс Павелс был так соспестос обстоклёс,
1: что по сути мысленно он попрощался с жизнью.
2: Бутиба винч домас отводяяс но дзивис.
1: Библия показывает нам несколько причин возникновения уныния.
2: Библия мумс парада дажус иемеслус капец ир номактиба.
1: Страх.
2: Bailes.
1: Одиночество.
2: Вентулība.
1: Разочарование.
2: Вилшанас.
1: Долгое ожидание.
2: Илга гайдишана.
1: Чувство вины.
2: Вайнес обзиня.
1: Усталость.
2: Ногурумс.
1: Давление.
2: Спиединс.
1: Потеря смысла.
2: Ягас заудайшана.
1: Длительная борьба.
2: Илгстоша циня.
1: И боль.
2: Ун сапес.
1: Мы посмотрим еще одно местописание притчи 13:12.
2: Мы посмотрим еще одну ракстовету Соломона помацības 13:12.
1: Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни.
2: Ļaunais sāpinās. Es atvainojos 13. Sākam vārdi 13. Nodaļā 12. Pants. Cerība, kas mazinās, grauž sirdi, bet ja piepildās, ko sirds kāro, tad tas tiešām ir dzīvības koks.
1: Čiem apasna unīņie?
2: Ar ko ir bīstama nomāktība?
1: Притчи 17:22 написано: «Унылый дух сушит кости».
2: Соломона помацības 17:22 ir rakstīts: «Nomākts gars izkaltē kaulus».
1: Это не просто крылатая фраза.
2: Tā nav vienkārši tāds pārnots teiciens.
1: Там в другом месте в Библии написано: «Хлеб укрепляет сердце».
2: Citā vietā rakstīts, ka maize stiprina sirdi.
1: Дело в том, что это не просто образное выражение.
2: Lieta ir tajā, ka tas nav tālains teiciens.
1: Настоящий хлеб, он укрепляет нашу физическую сердечную мышцу.
2: Īstā maize nostiprina mūsu sirds muskuli.
1: И также, когда сказано, что унылый дух сушит кости.
2: Un tad, kad ir pateikts, ka nomākts gars izkaltē kaulus.
1: Это не просто образ.
2: Tas nav vienkārši kā tēls.
1: Это буквально.
2: Tas ir burtiski.
1: Уныние высушивает кости человека.
2: Nomāktība izkaltē cilvēka kaulus.
1: Кости – это скелет, на котором все держится.
2: Kauli – tas ir skelets, uz kā viss turās.
1: Сушит кости – это значит лишает сил.
2: Izkaltē kaulus – tas nozīmē atņem spēku.
1: Разрушает изнутри.
2: Izārda no iekšienes.
1: Уныние поселяется в разуме.
2: Nomāktība iemājo prātā.
1: А потом влияет на все тело.
2: Bet pēc tam ietekmē visu ķermeni.
1: Чем опасно уныние для человека?
2: Ar ko ir bīstama nomāktība cilvēkam?
1: Оно приводит к потере сил.
2: Tas noved līdz spēka zaudējumam.
1: Человек теряет мотивацию, перестает действовать.
2: Cilvēks zaudē motivāciju un pārstāj darboties.
1: Это называется жизнь на автопилоте.
2: Tas saucās autopilota dzīve.
1: Человек быстро устает.
2: Cilvēks ļoti ātri nogurst.
1: Оно опасно тем, что это приводит к потере надежды.
2: Tas atved pie tā, ka atved līdz cerības zaudēšanai.
1: Человек не ожидает ничего хорошего в будущем.
2: Cilvēks neko labu nākotnē nesagaida.
1: Он перестает верить в изменения.
2: Viņš pārstāj ticēt izmaiņam.
1: И не видит Божью работу.
2: Un neredz Dieva darbu.
1: Уныние опасно тем, что это приводит к изоляции.
2: Nomāktība ir bīstama ar to, ka tā noved līdz izolēšanai.
1: Человек закрывается.
2: Cilvēks aizveras.
1: Избегает людей.
2: Viņš izvairās no cilvēkiem.
1: Перестает просить помощи.
2: Pārstāj prasīt palīdzību.
1: Уныние опасно тем, что оно приводит к неправильным решениям.
2: Nomāktība ir bīstama ar to, ka viņa atved līdz nepareiziem lēmumiem.
1: Человек бросает служение и даже призвание.
2: Cilvēks pamet kalpošanu un pat aicinājumu.
1: Разрушает отношения с другими людьми.
2: Viņš izārda attiecības ar citiem cilvēkiem.
1: Принимает импульсивные решения.
2: Pieņem impulsīvus lēmumus.
1: И отказывается от того, что когда-то было важным.
2: Un atsakās no tā, kas viņam agrāk bija svarīgs.
1: Мы посмотрим с вами одну библейскую историю.
2: Paskatīsimies vienu bībelisku notikumu.
1: Третья книга царств, 19 глава.
2: Pirmā ķēniņu, 19. Nodaļa.
1: Мы прочитаем с 1 по 4 стихи.
2: Mēs lasīsim no 1. Līdz 4. Pantam.
1: Это история об Илии.
2: Tas stāsts par Eliju.
1: Который одержал победу над языческими жрецами.
2: Kurš turēja uzvaru par Бала престарьям, правящим.
1: Итак, прочитаем.
2: Ласисим.
1: И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом.
2: Un Ahabs izstāstīja Izabelei itin visu, ko Elija bija darījis, kā arī to, ka viņš Bāla praviešus bija ar zobenu nogalinājis.
1: И послала Иезавель посланница к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них.
2: Un Izabele deva Elijam ziņu sacīdama, lai man Dievi dara tā un vēl vairāk, bet rītdien ap šo pašu laiku es atradīšu tev, atdarīšu tev tāpat, kā tu ikvienam no viņu dvēselēm esi darījis.
1: Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там.
2: Un kad viņš to redzēja, tad viņš cēlās, lai glābtu pats savu dzīvību, un nonāca Beršebā, kas atradās Jūdā, un viņš tur atstāja savu puisi.
1: А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих».
2: Bet pats viņš vienas dienas gājumā devās uz tuksnesi un apsēdās zem paegla krūma, un viņš savā dvēselē vēlējās mirt, un viņš sacīja, nu ir gana kungs, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāks kā mani tēvi.
1: Мы видим из этой истории, что даже такой великий пророк, как Илия,
2: Mēs no šī notikuma redzam, ka tāds liels pravietis kā Elija,
1: он истощился,
2: Viņš bija izkaltis.
1: Он выгорел и он устал.
2: Viņš izdega un noguru.
1: И настолько устал, что просил смерти у Бога.
2: Viņš tik ļoti bija noguris, ka viņš lūdza Dievam nāvi.
1: Но есть хорошие новости, друзья.
2: Bet ir labas ziņas, draugi.
1: Бог не отвергает сокрушенного человека.
2: Dievs nenoraida cilvēku, kas ir sagrauts.
1: Прочитаем одно место из псалмов.
2: Lasīsim vienu vietu no psalmiem.
1: Psalom 50, 19 stih.
2: 51. Psalms, 19. Pants.
1: Вторая часть стиха.
2: Otrā daļa pantam.
1: Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже.
2: Salaustu un sagrautu sirdi tu, Dievs, nenoraidīsi.
1: Бог не требует от человека изображать силу.
2: Dievs neprasa no cilvēka tēlot spēku.
1: Богу не нужно, чтобы мы притворялись, изображая из себя сильных людей.
2: Dievām nav vajadzīgs, lai mēs tēlojam no sevis stiprus cilvēkus.
1: Сильных христиан, сильных молитвенников, сильных проповедников.
2: Stiprus kristiešus, stiprus kalpotājus, stiprus...
1: Бог знает нас внутри.
2: Dievs zina mūs iekšienē.
1: И посмотрите, что Бог дал для Илии, когда Илия выгорел.
2: Un paskatieties, ko Dievs deva Elijam, kad Elija izdega.
1: Бог дал Илии отдых.
2: Viņš deva viņam atpūtu.
1: Сон.
2: Miegu.
1: Пищу.
2: Barību.
1: Время тишины.
2: Miera laiku.
1: И самое главное, свое присутствие.
2: Un pats svarīgākais – savu klātbūtni.
1: И какое есть лекарство от уныния?
2: Kādas zāles ir no nomāktības?
1: С точки зрения Библии, лучшее – это возвращение человека к источнику.
2: Labākais priekš cilvēka – tas ir cilvēka atgriešanās pie avota.
1: И здесь главное – это полное упование на Бога.
2: Un galvenais šeit ir pilnīga paļaušanās uz Dievu.
1: Библия показывает…
2: Bībele parāda,
1: что уныние может стать не концом,
2: ka nomāktība var kļūt par, nevis par beigam,
1: а новым началом,
2: bet par jaunu sākumu,
1: а точкой реальной встречи с Богом.
2: Reāls punkts satikšanai ar Dievu.
1: Многие псалмы начинаются болью.
2: Vairākums psalmu sākās ar sāpēm.
1: А заканчиваются надеждой.
2: Bet beidzās ar cerību.
1: Написано, вечером водворяется плач, а на утро радость.
2: Stāv rakstīts, ka vakarā ir raudas, bet no rīta prieks.
1: Главная библейская мысль не в том, что верующий никогда не впадает в уныние.
2: Galvenā bībeliska doma, ka nav par to, ka cilvēks neiekrīt nomāktībā.
1: А в том, что человек не должен оставаться в унынии один и без надежды.
2: Bet tajā, ka cilvēks nomāktības laikā viņam nav jāpaliek vienam un bez cerības.
1: Я хотел бы предложить вам некоторые лекарства от уныния.
2: Es gribu piedāvāt jums dažas zāles no nomāktības.
1: Библейское лекарство от современной депрессии.
2: Bībeliskas zāles no mūsdienīgas depresijas.
1: Первое.
2: Pirmais.
1: Это Божье присутствие.
2: Dieva klātbūtne.
1: Это то, что получил Илия.
2: Tas ir tas, ko saņēma Elija.
1: Не всегда Бог сразу меняет обстоятельства.
2: Не vienmēr Dievs uzreiz maina apstākļus.
1: Но он всегда приходит к человеку в этих обстоятельствах.
2: Bet viņš vienmēr atnāk pie cilvēka šajos apstākļos.
1: Один из самых прекрасных псалмов, псалом 22.
2: Vislabākais, brīnišķīgākais psalms, tas ir 23.
1: Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла.
2: Я подъешу тумшая елея, эс не бишос ляонама.
1: Потому что мой Бог со мной.
2: Тапец ка манс диос ир армане.
1: Бог с тобой даже, когда ты идешь долиной смертной тени.
2: Диос ир ар теве, пат тат ка ту эй цаури навис елеяй.
1: Звучат слова Иисуса через Библию к каждому из нас.
2: Jēzus vārdi caur Bībeli skan katram no mums.
1: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
2: Nāciet pie manis visi nomāktie un grūtsirdīgie, un es jūs mierināšu.
1: Иногда нам нужен не столько ответ от Бога, сколько осознание, что Бог со мной.
2: Citreiz mums vajag ne to atbildi no Dieva, bet to, ka viņš ir mums klāt.
1: Второе – надежда.
2: Otrs – cerība.
1: Продолжай надеяться на Бога.
2: Turpini cerēt un paļauties uz Dievu.
1: Твое уныние может тебе говорить.
2: Tava nomāktība var tev teikt.
1: Выхода нет.
2: Izējas nav.
1: Ничего не меняется.
2: Nekas nemainās.
1: И никогда не изменится.
2: Un nekad nemainīsies.
1: Но надежда говорит.
2: Bet cerība saka.
1: Надеющийся на Господа никогда не постыдится.
2: Tas, kas paļaujas uz to kungu, nekad nekritīs kaunā.
1: Надежда – это не игнорирование боли.
2: Cerība – tas nav tā, kā tu ignorēsi sāpes.
1: А уверенность в том, что боль не вечна.
2: Bet pārliecība par to, ka sāpes nav mūžīgas.
1: Третье – благодарность.
2: Trešais – pateicība.
1: Один из сильнейших библейских принципов против любой тьмы.
2: Pats stiprākais, viens no veidiem, kas ir pats stiprākais pret jebkādu tumsu.
1: Это благодарность нашему Господу.
2: Tā ir pateicība mūsu Dievam.
1: Посмотрим Псалом 41, 6-7 стихи.
2: Skatīsimies 42. Псалму, 6. un 7. Pants.
1: Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, и я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
2: Kāpēc tu esi tik izmisusi mana dvēsela un tik nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es viņam vēl pateikšos savam glābējam un savam Dievam.
1: Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар.
2: Mana dvēsele ir izmisusi, tāpēc es tevi pieminu, būdams gan zemēs, pie Jordānas un Hermona kalnāja, gan arī Micar kalnā.
1: Псалмопевец учит нас смотреть на Бога.
2: Dziesminieks māca mums skatīties uz Dievu.
1: Он буквально приказывает своей душе славить Бога.
2: Viņš burtiski pavēl savai dvēselē slavēt Dievu.
1: Он говорит, я даже в трудные времена буду вспоминать о тебе.
2: Viņš saka, ka pat grūtākajos laikos es atcerēšos par tevi.
1: О том, что Господь уже сделал в твоей жизни.
2: Par to, ko jau Dievs ir darījis tavā dzīvē.
1: Благодарность напоминает, что Бог уже сделал.
2: Pateicība atgādina par to, ko Dievs jau ir izdarījis.
1: Благодарность переключает взгляд с потери.
2: Pateicība novērš skatienu no zaudējuma.
1: На Божью верность.
2: Uz Dievu uzticamību.
1: Četvirtē.
2: Ceturtais.
1: Отдых и восстановление.
2: Atpūta un atjaunošana.
1: Пример Илии, он очень показателен.
2: Elijas piemērs ļoti demonstrējošs.
1: Бог дал Илии выспаться.
2: Dievs deva Elijam izgulēties.
1: И отдохнуть.
2: Un atpūsties.
1: Иногда нужно просто остановиться.
2: Vajag vienkārši citreiz apstāties.
1: Отдохнуть и восстановить свои физические силы.
2: Atpūsties un atjaunot savus fiziskus spēkus.
1: Мы не только дух, мы живем в теле.
2: Mēs neesam tikai gars, mēs dzīvojam miesā.
1: И пятое, и самое важное.
2: Piektais un pats svarīgākais.
1: Божье слово и молитва.
2: Dieva vārds un lūkšana.
1: Как бы это ни звучало, знаете, замыленно, как-то банально.
2: Lai kā arī banāli vai ziepaini tas neskanētu.
1: Но Божье слово и молитва творят чудеса.
2: Bet Dieva vārds un lūkšana dara brīnumus.
1: Истина помогает не утонуть в собственных мыслях.
2: Patiesība neļauj noslīgt paši savās domās.
1: Unīnie možet gavarīt v tvoj razum.
2: Nomāktība izmisums var runāt tavā prātā.
1: Ja nikamu ne nužen.
2: Es nevienam neesmu vajadzīgs.
1: Но истина говорит.
2: Bet patiesība saka.
1: Что Бог тебя любит.
2: Ka Dievs tevi mīl.
1: Unīnie možet gavarīt.
2: Nomāktība var runāt.
1: Бог тебя оставил.
2: Dievs tevi atstāja.
1: Но истина говорит.
2: Bet patiesība saka.
1: Слова Иисуса.
2: Jēzus vārdus.
1: Я с вами во все дни до скончания века.
2: Esmu ar jums līdz pasaules galam.
1: Писание возвращает человека к истине.
2: Raksti atgriež cilvēku uz patiesību.
1: Ну и наконец.
2: Un beidzot.
1: Бог не в шоке от твоего уныния или от твоей усталости.
2: Dievs nav šokā no tava izmisuma vai nomāktības vai noguruma.
1: Через всю Библию.
2: Caur visu Bībeli.
1: Через пророков.
2: Caur praviešiem.
1: Бог говорит в твою жизнь прямо сейчас.
2: Dievs runā tavā dzīvē tieši tagad.
1: Через пророка Исаию.
2: Caur Jesajas pravieti.
1: Бог даёт утомлённому силу.
2: Dievs dot nogurušam spēku.
1: Ещё одно место из Исаии.
2: Vēl viena no Jesajas grāmatas.
1: Бог говорит: "Не бойся, я с тобой".
2: Dievs saka: "Nebaidies, es esmu ar tevi".
1: Ещё через Исаию.
2: Vēl caur Jesaju.
1: Бог говорит: "Я укрепляю тебя".
2: Dievs saka: "Es stiprinu tevi".
1: Бог говорит через Иисуса Христа.
2: Dievs runā caur Jēzu Kristu.
1: Я успокою вас, я дам вам покой.
2: Es nomierināšu jūs, es došu jums mieru.
1: Через апостола Павла.
2: Caur apostola Pāvila.
1: Бог надежды исполнит вас всякой радости.
2: Cerības devējs Dievs piepildīs jūs ar visāda veida prieku.
1: Ещё через апостола Павла.
2: Vēl caur apostola Pāvila.
1: Ничто не может нас отлучить от Божьей любви.
2: Nekas mūs nevar šķirt no Dieva mīlestības.
1: Ещё через апостола Павла.
2: Vēl caur apostola Pāvila.
1: Делая добро, да не унывая.
2: Darot labu darbu, neskumsti.
1: И наконец слова Иисуса звучат.
2: Un beidzot Jēzus vārdi skan.
1: Мир мой даю вам.
2: Savu mieru es jums dodu.
1: Друзья, я хочу помолиться за вас.
2: Draugi, es gribu lūgt par jums.
1: Отец Небесный.
2: Debesu Tēvs.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus vārdā.
1: Я иду против всякого уныния.
2: Es stājos pretī jebkādam nomāktībai vai izmisumam.
1: И против всякой депрессии.
2: Pret jebkādu depresiju.
1: Которая может атакует тех, кто сейчас нас слышит.
2: Varbūt tā uzbrūk tiem, kuri tagad mūs klausās.
1: Я просто высвобождаю Божью силу.
2: Es vienkārši atbrīvoju Dieva spēku.
1: В вашей жизни.
2: Jūsu dzīvei.
1: Для радости.
2: Priekam.
1: Я приказываю всякой депрессии уйти во имя Иисуса.
2: Es pavēlu jebkādai depresijai pazust un aiziet Jēzus vārdā.
1: Я благословляю вас.
2: Es svētīju jūs.
1: Уважаемые радиослушатели.
2: Cienījamie radioklausītāji.
1: И желаю вам силы Божьей.
2: Un novēlu jums Dieva spēku.
1: И благословений от Господа.
2: Un svētības no tā Kunga.
1: На этом мы с вами сегодня прощаемся.
2: Ar to mēs šodien atvadamies.
1: До новых встреч в эфире.
2: Līdz nākamajām tikšanas reizām ēterā.
1: С Богом.
2: Ar Dievu.
0: Сегодня вечером в программе «Отверстие неба» нам и с нами служил Александр Удодов. Шо вакара, раидима «Отверстие дебеси» мум сенар мум скалпо Александрс Удодовс.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.